0: подарите мне.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Как на той высоте.

0: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.
1: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили.

прощают долги, все на свете клянят, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь.

0: всех нас один.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Кажется, лед хрупкий и тонкий. Не отвечать на звонки, ну а толку? Это не ты.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне

главного, что я так жду с утра. Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый

0: взгляд. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Мы живем в мире, где материальных благ больше, чем когда-либо. Но счастье от этого не множится. Наш мозг привыкает к хорошему, требует нового и сравнивает себя с другими. Научные исследования подтверждают, когда общество богатеет, уровень удовлетворенности жизнью не растет. Минимум на фоне максимума. Как жить в мире, где все есть, а у тебя мало чего, если избыток вокруг, а недостаток внутри? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых.
2: Поговорим об этом с нашими экспертами. Отец Михаил и психолог, кандидат психологических наук Татьяна Сулима.
1: Скажите, чем изобилует мир сегодня, по вашему мнению?
3: Наверное, он изобилует, если глобально взять, отсутствием благодарности за то, что мы имеем сейчас. И изобилует он еще более вызывающей потребностью, то есть иметь больше, чем я имею сейчас. И вот он изобилует этот мир сейчас, к сожалению, наверное, не той радостью, которую мы, по идее, должны иметь от того, что мы имеем, а изобилует он недовольством от того, что в наших фантазиях нам кажется, что нам нужно иметь больше.
1: Татьяна, а вы как считаете?
4: Действительно, на мир изобилует достижения.

0: себе самостоятельно.
1: А почему так происходит? Откуда это идет?
0: Средства массовой информации, красивые картинки. Ты должен иметь вот такую машину, ты должен иметь вот такую квартиру, вот такой дом, вот такую одежду. То есть есть определенный уровень. И дети впитывают картинку, которая называется «Счастье». Вот эту картинку, которую она действительно ложится, наверное, как программа, в которой ребенок идет. Вот если у меня такая машина, значит, я известна, это счастье. Если я имею столько денег, это счастье. Мы не ориентируемся на собственные потребности, мы ориентируемся на потребности других. То есть блогеры, звезды, все представляют красивую картинку. И, естественно, это каждому человеку, который погружается в социальные сети, она становится рамкой достижений.
1: Отец Михаил, а вот вы много работаете с детьми, и можно ли как-то уберечь их от того, чтобы они ориентировались все время на эту картинку, которую видят, и, в общем-то, как-то их гармонизировать, представление о счастье, о мире, о самих себе?
2: Я бы, наверное, хотел гармонизировать взрослых, потому что дети – это отражение взрослой жизни взрослых. Сейчас человека уводят от самого себя. Вот Святая Православная Церковь, она что делает? Она возвращает человека к себе. Она предлагает таинство церковное. Что такое исповедь? Это тогда, когда я разговариваю, проникаю в собственную душу и работаю непосредственно с ней. Понимаю, а кто я, что мне нужно, мои желания, моя жизнь. Ведь если быть объективно честными, то мы не можем пройти путь другого человека. И мой путь тоже никто не пройдет. Поэтому если я смотрю на достижения других, то даже если у меня будет то, что будет у этого человека, я все равно буду не такой, как он. Почему? Потому что я другой. Каждый из нас – индивидуальность. И сейчас вот то время, то общество и мир заставляют человека уйти от самого себя, от самого я. Люблю ли я себя? Знаю ли я себя настоящего? Кто я в этом мире? Если я себя не знаю, то во мне образуется пустота, которая заполняется теми ценностями других людей. И я начинаю считать их уже своими, хотя они на самом деле далеко не мои, а навязанные мне или, наоборот, найденные мной и кажущиеся, знаете, как иллюзия счастья. Что такое иллюзия счастья? Это тогда, когда я кратковременно испытываю какое-то состояние эйфории, и после достижения этого кратковременной иллюзии мне становится плохо, ну, как бы теряется радость. Когда мы говорим такие громкие слова, как счастье, самореализация, удовлетворение. И для каждого из нас это будет какое-то свое понимание.
0: Если мы говорим о счастье, я считаю, что счастье – это удовлетворенность жизни. В каждый отрезок времени, в каждый отрезок своей жизни счастье заключается в чем-то особенно, в удовлетворении каких-то достижений, наверное.
1: Ученые заключили, что наш мозг устроен так, что он быстро привыкает к хорошему. И вот это ощущение того, покупки хорошей машины или там повышение зарплаты дают временный всплеск радости. И фактически люди адаптируются в течение 3 лет к изменению дохода. И через 3 года влияние на счастье практически сходит на нет. Ключевым фактором еще становится не то, сколько мы зарабатываем в принципе, а сколько зарабатываем относительно других людей.
2: Ну, сравнивать-то можно с кем угодно, и все равно мы будем в минусе. Есть такой преподобный Паисий Святогорец. Он говорил о том, что все человечество делится на мух и пчел. Что мухи – те насекомые, которые даже залетев в благоухающий сад, найдут там пакость, на нее сядут. Пчела – другая насекомая, даже если сядет на кучу с навозом, простите, найдет там нектар. К кому мы относимся? Видим ли мы все плохо или видим ли мы все хорошо в своей жизни? По поводу иерархии составных частей нашей личности – тело, душа, дух. Ведь на самом деле, если человек душевно пуст, он начинает свою внутреннюю пустоту закрывать покупками, закрывать иллюзией того, что это сделает меня счастливым. На самом деле, очень коротко ответил один из философов. Он сказал о том, что счастье – это то, когда у тебя чистая совесть.
0: Не все хочу, надо пробовать. Но вот тут мы уже входим в контекст семьи. То есть ребенок считывает историю своих родителей. Как родители получают удовольствие. И если родители всегда в достигаторстве, ребенок будет этим заражен, увлечен. Если родители всегда ставят какие-то цели, к ним идут, и они создают рамки счастья, для ребенка это будет вот именно такая рамка счастья. Если родители постоянно говорят о том, что надо купить, надо полететь туда, надо столько заработать, это для ребенка тоже будет рамка счастья. Поэтому семья дает ориентиры на счастье, ориентиры на достижения, ориентиры на результаты.
2: Очень здорово ребенка мотивировать, но всегда нужно задавать себе вопрос, а

0: у ребенка действительно талант, или все-таки я реализую в нем свои детские несбыточные мечты?
1: И комплексы, да. Оставляем детей к взрослым. Гедонистическая гонка. Как снизить скорость на гедонистической беговой дорожке?
0: Смотрите, вот самая такая красивая отговорка у мужчин, которые не часто хотят находиться дома и не часто хотят участвовать в воспитании детей или очень много работают. Знаете, какие такие красивые отговорки? Вы поймете, что это ложь. Я много работаю, чтобы у моей семьи было все.
1: Да.
0: Но не может всего быть. Чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Но не может человек ни в чем не нуждаться.
1: То есть нуждаться – это нормально. Чего-то не иметь – это нормально.
0: Только нужно понимать, это нужда действительно ко мне относится или нет?
2: Сколько мне достаточно? Вот тут, наверное, вот эта точка «достаточно».
1: Где? Вот как его вот выстроить на этой линейке измерительного прибора? Где это отсек, это «достаточно»?
0: Задать себе вопрос, состоящий из одного слова, и ответить честно на этот вопрос.
1: Зачем?
0: Да.
2: Да, или чтобы что.
1: Если будет возможность правильно и честно на него ответить, чтобы что? Мне это нужно, потому что всегда можно найти оправдание и аргументы.
0: Кто-то ищет оправдание, кто-то ищет и повод.
1: Но мы же так не называем это. То есть я отвечу на вопрос, зачем мне что-то, я скажу, ну, потому что у меня вот нет этого такого цвета. Например, аргумент?
0: Нет.
1: Для кого-то нет, а для меня – да.
0: А зачем вам такого цвета?
1: Потому что нет такого цвета. Понимаете? Ну, и все, и это
0: и круговая,
1: замкнутый круг. Да.
2: Есть два понятия – качество жизни и уровень жизни. Вот это достаточно, когда они на одной линейке. Что такое уровень жизни? Это материальное благосостояние. Качество жизни – это что я себе могу позволить и чего я получаю удовольствие. Когда качество и уровень жизни на одной линейке – качество – это когда я могу выспаться, когда я могу погулять, когда я могу провести время с семьей. Уровень жизни – это все материальные ценности, которые у нас есть. Если становится уровень выше, качество падает. Например, мне нужна еще одна машина, мне нужен еще один дом, мне нужен еще один бизнес. И тогда я уже не могу столько времени проводить с детьми, с семьей. Я не могу уже столько спать. Еще достигаем, еще что-то покупаем. И качество снижается. И тут я совсем не сплю, потому что у нас есть три ресурса. Время, энергия и деньги. И все эти три ресурса обслуживают вот это мое материальное, что есть. И все говорят, боже мой, у тебя столько всего. А человек не спит, не ест, волнуется, с детьми время не проводит и не видит, что происходит в его семье. Поэтому достаточно – это когда качество и уровень вот на одной линейке. Каждому нужно определить для себя этот баланс.
1: Нам говорят, что нужно сравнивать себя с собой, а не с другими. Но мы все равно продолжаем сравнивать с другими, потому что мы люди и никуда от этого не деться. Но при этом страдает наша самооценка. Можно ли как-то остановить этот процесс и что можно сделать в этом случае?
2: Есть хорошая история, когда мастер своему ученику мне нарисовал на песке линию и дал задание. Вот не дотрагиваться до линии, сделать ее короче. Вот он ходил с разных сторон, он же мальчишечка прибегает и говорит, дай это мне сколько-то денег, я сейчас сделаю. Что надо сделать? Он говорит, надо сделать ее короче. Он рядом нарисовал полочку длиннее. Он говорит, о, точно. То есть все познается в контексте, конечно. Да. Поэтому наша самооценка в контексте чего? У человека должна быть потребность расти, двигаться вперед, только голодный.
0: Красиво, хорошо, правильно сказали. Но я бы сказал, есть еще другое слово – самоценность, которое крайне отличается от самооценки. Самоценность – это тогда, когда мы воспринимаем собственную ценность, невзирая на тех, кто нас окружает. Когда мы понимаем свою ценность.
2: Сознание появляется у ребенка в 3 года, и они начинают хвастаться. Машинка, красивым платьем, бантиками. И родители, есть 2 варианта. Восхититься и признать вот такое достижение ребенку. У тебя красивое платьице, прекрасная машинка. Или сказать, не хвастайся.
1: Пресечь, да?
2: Да. И вот тут первый раз появляется такой запрет на представление своих достижений. Когда ребенок начинает рисовать или писать, и он пишет что-то ровненько, что-то корявенько, что родители говорят? Что это за штакетник? А есть другой вариант. У тебя прекрасная буква О. И мозг фокусируется на достижениях, на том, за что я могу себя похвалить. Если сфокусировать мозг на похвале себя, вот тогда у нас выстроится эта история.
1: Не перехвалить?
2: Невозможно ребенка перехвалить или залюбить. Ну, невозможно. Потому что все равно в школе его оквадратят. Mm-hmm. Все равно сверстники где-то ему расскажут, что он не до. Но когда ребенок идет в школу вот с внутренним стержнем, с уверенностью о том, что я молодец, и у меня красивая буква, он будет стараться писать букву А. Что у меня красивая машинка, и у него обязательно будет что-то еще красивое. Нам нужно дать детям акцент на достижениях. Вот за это ты можешь себя хвалить. То есть мы как будто настраиваем мозг на похвалу на восприятие себя с точки зрения «я молодец». И вот тогда ребенок идет по жизненному пути с адекватно завышенной самооценкой. «Я молодец». Он будет искать в каждом своем действии «я молодец».
1: И как быть взрослому? Что делать, вот, допустим, мне, чтобы взращивать в себе вот это чувство самоценности?
2: Каждый вечер себе рассказывать, где я молодец в течение дня. То есть тренировать мозг на совершенно другой ракурс восприятия себя. Где я молодец? В чем, в каком сегодня действии я получила или получила удовольствие?
1: Прям даже записывать.
2: За что я могу себя похвалить? Если в каждом своем действии он будет видеть где-то вот, это, вот этот штрих «я молодец», это уже хорошо.
0: Да.
2: То есть мы перестраиваем свой мозг на положительное восприятие себя. Это прекрасно. И также можно тренировать свои потребности. Вот что я хочу? Потому что когда мы растем и не знаем, чего хотим, что делать с этим? Тоже тренировать. Я даю всегда такое задание. Будильник. Заведите будильник через каждый час. Звонит будильник, и там написано «что хочу». И здесь надо замереть в моменте и очень четко задать себе этот вопрос. Что я сейчас хочу? Может, что-то съесть? Может быть, попить воды, кофе или чай? Или принять какую-то позу? Когда мы тренируем себя в самых простых потребностях или мелочах, что происходит? Наш мозг связывается с телом, мозг слышит тело, что хочет, удовлетворяет потребность, тело радуется. Ура, меня наконец-то услышали. Тогда мы начинаем настраиваться на собственные потребности.
1: Какие бесплатные, дешевые или простые ресурсы мы недооцениваем?
0: Семья, время, вера. Ну, вера может стать правильно со смыслом. То есть, а ради чего? Приобретая много материального, а теряя душевное, мы приходим к состоянию внутренней пустоты.
2: Время – это действительно очень мощный ресурс. И в зависимости от того, куда мы его тратим. Тут надо смотреть качество времени, как мы проводим это время. Когда мозг куда-то бежит, мы видим всегда только одну цель. Тело в напряжении. Нам нужно достигать, нам нужно бежать. Когда мы идем спокойно, нам кажется, что мы теряем время, но оно проходит качественно. То есть в этот момент, когда мы замедляемся, наш мозг начинает смотреть по сторонам и видеть какие-то возможности. Он получает удовольствие. Он наслаждается тем, что видит и на что ориентируется. Опять же, время не только на достижение цели, а время на семью, на друзей, на близких людей. Поэтому время нужно ценить. Время – это мощный ресурс.
1: Как можно использовать вот то малое, что у тебя есть, как преимущество?
2: Да. Полюбить их.
1: Да.
2: Полюбить, принять. Их можно рассмотреть как стартовую позицию для чего-то. Но самое главное – получить вот в этих ресурсах удовольствие. Рассмотреть в этих ресурсах удовольствие. То есть, чтобы полюбить малое, нужно четко понимать, какие возможности это малое дает.
1: Спасибо вам за беседу. Она точно была содержательной. И я уверена, что многие наши слушатели обязательно найдут для себя ответы.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: брат.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 31 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Летние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8-800-600-21-75.
3: «Не говорите-ка» – работа рядом.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Здорово, Кострома!
11: Здоровенько!
10: Что вы делаете?
11: Обряди вам, милый, я мню!
10: Умните!

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятый

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 31 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Корпуса охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей. Утром в подмосковный санаторий привезли из Горловки детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной?

0: конкретный. Видимо, Тимохе, как коту, командир отдал приказ секретный. Вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке. Про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали. Он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали. Он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны. Есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко с нашими ребятами в тылу. Передал твой код боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко с нашими ребятами в тылу. Передал твой код боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути, снова на войну.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Неонацистский киевский режим 30 августа вечером нанес удар по Белгороду. Александр Шуваев уточнил информацию о последствиях атаки. На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. Выражаем соболезнования семьям погибших. Еще 12 человек получили ранения. Среди них 7 подростков 16 и 17 лет. Они доставлены в детскую областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Троих пострадавших взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двоих направили в горбольницу номер 2 Белгорода, один из них в тяжелом состоянии. Кроме того, на территории одного из административных зданий пострадал мужчина. Он госпитализирован в больницу номер 2 Белгорода. Состояние пациента тяжелое. В результате атаки произошли возгорания в 7 складских помещениях. В одном из них произошло обрушение кровли. На местах продолжают работу пожарные, спасатели и другие экстренные службы. Из-за обстрела в Белгороде пострадал сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Работников эвакуировали, есть пострадавшие. Временно заказы не принимают и не доставляют. «Озон» пообещал возобновить работу позже и сообщить об этом отдельно. В Белгородской области госкорпорация «Росатом» подписали масштабное соглашение о сотрудничестве. Это новый этап, который коснется экономики, энергетики, образования и качества жизни людей, сообщил глава региона. Будет реализована концепция, которая позволит обеспечить стабильную подачу тепла для 1238 объектов, в том числе 637 многоквартирных домов, где живут десятки тысяч людей. С нового учебного года Белгородская область присоединится к проекту «Школа «Росатом». В сентябре в лицее 32 города Белгорода откроется первый в регионе атом-класс с современными лабораториями. Дети смогут углубленно изучать естественные науки, заниматься проектной и исследовательской работой. Наш регион является одним из передовых в стране по внедрению технологий «Умный город» и «Безопасный город». В Белгороде уже работает производственная площадка «Росатом. Инфраструктурные решения» по выпуску интеллектуальных видеокамер и оборудования для систем видеонаблюдения. Александр Шуваев выразил благодарность гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву и всей госкорпорации за готовность вкладывать ресурсы в развитие области. Белгородским школьникам перед 1 сентября собрали портфели добра. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила в приграничье гуманитарный груз в рамках благотворительной акции «Портфель добра. Поможем собраться в школу». Акцию организовали совместно с Торгово-промышленной палатой России и фондом помощи детям имени Евгения Примакова. Наборы со школьными принадлежностями получат ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, в том числе воспитанники соцучреждений региона. В Яковлевской центральной районной больнице появилось новое диагностическое оборудование. Там теперь работают МРТ, УЗИ-аппараты, эндоскопы, стоматологические сканеры, маммограф, флюорограф и 2 компьютерных томографа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
6: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
12: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
13: Тихо листаешь страницы тетради.

сейчас, держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

завезем, держись, братишка. Голос ангела кричал: и тащу медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

кровь течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все. Зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 31 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Неонацистский киевский режим 30 августа вечером нанес удар по Белгороду. Александр Шуваев уточнил информацию о последствиях атаки. На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. Выражаем соболезнования семьям погибших. Еще 12 человек получили ранения. Среди них 7 подростков 16 и 17 лет. Они доставлены в детскую областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Троих пострадавших взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двоих направили в горбольницу номер 2 Белгорода, один из них в тяжелом состоянии. Кроме того, на территории одного из административных зданий пострадал мужчина. Он госпитализирован в больницу номер 2 Белгорода. Состояние пациента тяжелое. В результате атаки произошли возгорания в 7 складских помещениях. В одном из них произошло обрушение кровли. На местах продолжают работу пожарные, спасатели и другие экстренные службы. Из-за обстрела в Белгороде пострадал сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Работников эвакуировали, есть пострадавшие. Временно заказы не принимают и не доставляют. «Озон» пообещал возобновить работу позже и сообщить об этом отдельно. В Белгородской области госкорпорация «Росатом» подписали масштабное соглашение о сотрудничестве. Это новый этап, который коснется экономики, энергетики, образования и качества жизни людей, сообщил глава региона. Будет реализована концепция, которая позволит обеспечить стабильную подачу тепла для 1238 объектов, в том числе 637 многоквартирных домов, где живут десятки тысяч людей. С нового учебного года Белгородская область присоединится к проекту «Школа «Росатом». В сентябре в лицее 32 города Белгорода откроется первый в регионе атом-класс с современными лабораториями. Дети смогут углубленно изучать естественные науки, заниматься проектной и исследовательской работой. Наш регион является одним из передовых в стране по внедрению технологий «Умный город» и «Безопасный город». В Белгороде уже работает производственная площадка «Росатом. Инфраструктурные решения» по выпуску интеллектуальных видеокамер и оборудования для систем видеонаблюдения. Александр Шуваев выразил благодарность гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву и всей госкорпорации за готовность вкладывать ресурсы в развитие области. Белгородским школьникам перед 1 сентября собрали портфели добра. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила в приграничье гуманитарный груз в рамках благотворительной акции «Портфель добра. Поможем собраться в школу». Акцию организовали совместно с Торгово-промышленной палатой России и фондом помощи детям имени Евгения Примакова. Наборы со школьными принадлежностями получат ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, в том числе воспитанники соцучреждений региона. В Яковлевской центральной районной больнице появилось новое диагностическое оборудование. Там теперь работают МРТ, УЗИ-аппараты, эндоскопы, стоматологические сканеры, маммограф, флюорограф и 2 компьютерных томографа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: «Ракетная». Работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. «Негабаритика». Работа рядом.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 31 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мой Белгород, древний, ты миру известен своей добротой, трудолюбием, честью. Твой край знаменит золотой пшеницей, железной рудой, родниковой водицей. Богат край лесами, полями и мелом. Взлелеен он русским характером смелым. Не раз тебя враг уничтожить пытался, но гордым, несломленным ты оказался. Вновь с верой вставал, возрождался из пепла. И воля, и сила твоя только крепла. Народ твой боролся единой семьёю за город родной с кровожадной ордою. В великой войне ты, мой город, сражался, желанной победы своей ты дождался. Салют засверкал наш Москве в 43-м. Тот день был для нас долгожданным и светлым. Мой праздничный город, ты всем улыбался, восторженно пел, танцевал, восхищался. Встречал ты цветами бойцов наших славных, героев отважных в сражении главном. На Курской дуге русский дух показали, фашистов стальную армаду сломали. Мой город, ты счастлив, отринув невзгоды, и в честь твою искры салюты восходят. Ты мужество город и воинской славы, надежный форпост для российской державы. Сейчас охраняешь ты наши границы, свои никогда не смыкаешь ресницы. Я знаю, что слава твоя не померкнет, что твой героический подвиг бессмертен. Стоять тебе вечно и жить благородно, и быть тебе в памяти нашей народной. Я славлю тебя, белый город свободный. Ты самый любимый, ты самый достойный. Отдать ты готов Белогорье святому и душу, и сердце, как сыну родному. Ты труженик город. На многие лета. Так пусть о тебе будут песни воспеты. Стихи написал Островский Анатолий Георгиевич. 85 лет. Город Белгород.

на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Ненацистский киевский режим 30 августа вечером нанес удар по Белгороду. Александр Шуваев уточнил информацию о последствиях атаки. На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. Выражаем соболезнования семьям погибших. Еще 12 человек получили ранения. Среди них 7 подростков 16 и 17 лет. Они доставлены в детскую областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Троих пострадавших взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двоих направили в горбольницу номер 2 Белгорода, один из них в тяжелом состоянии. Кроме того, на территории одного из административных зданий пострадал мужчина. Он госпитализирован в больницу номер 2 Белгорода. Состояние пациента тяжелое. В результате атаки произошли возгорания в 7 складских помещениях. В одном из них произошло обрушение кровли. На местах продолжают работу пожарные, спасатели и другие экстренные службы. Из-за обстрела в Белгороде пострадал сортировочный центр и хаб доставки «Озон». Работников эвакуировали, есть пострадавшие. Временно заказы не принимают и не доставляют. «Озон» пообещал возобновить работу позже и сообщить об этом отдельно. В Белгородской области госкорпорация «Росатом» подписали масштабное соглашение о сотрудничестве. Это новый этап, который коснется экономики, энергетики, образования и качества жизни людей, сообщил глава региона. Будет реализована концепция, которая позволит обеспечить стабильную подачу тепла для 1238 объектов, в том числе 637 многоквартирных домов, где живут десятки тысяч людей. С нового учебного года Белгородская область присоединится к проекту «Школа «Росатом». В сентябре в лицее 32 города Белгорода откроется первый в регионе атом-класс с современными лабораториями. Дети смогут углубленно изучать естественные науки, заниматься проектной и исследовательской работой. Наш регион является одним из передовых в стране по внедрению технологий «Умный город» и «Безопасный город». В Белгороде уже работает производственная площадка «Росатом. Инфраструктурные решения» по выпуску интеллектуальных видеокамер и оборудования для систем видеонаблюдения. Александр Шуваев выразил благодарность гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву и всей госкорпорации за готовность вкладывать ресурсы в развитие области. Белгородским школьникам перед 1 сентября собрали портфели добра. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила в приграничье гуманитарный груз в рамках благотворительной акции «Портфель добра. Поможем собраться в школу». Акцию организовали совместно с Торгово-промышленной палатой России и фондом помощи детям имени Евгения Примакова. Наборы со школьными принадлежностями получат ребята, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, в том числе воспитанники соцучреждений региона. В Яковлевской центральной районной больнице появилось новое диагностическое оборудование. Там теперь работают МРТ, УЗИ-аппараты, эндоскопы, стоматологические сканеры, маммограф, флюорограф и 2 компьютерных томографа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
6: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
7: Снизим цену.
6: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
7: 56 96 00.
8: Щедрые цены в нашем доброцене.
9: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
12: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 31 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Пашка родился в рубашке, в плотной бронежилетной. Смерть обманул, он вредный. К тому же еще балагур, веселый такой паренек, хабаровский КВНщик. Лишился обеих ног, а был футбольный болельщик. Манчестер на левой ноге, на правой был Дэвид Бекхэм. Как ранило на войне, рассказывал нам со смехом. Очнулся сначала шок, ощупал причинное место, фу, цело. А вместо ног кровавое липкое тесто. Жаль Дэвида, жаль Манчестер. Но все остальное на месте, есть чем возвращаться к невесте. Веселый такой паренек. На правой руке у него семейное детское фото. На левой король полета Гагарин. А на спине кадр из бойцовского клуба. Последний, на фоне окна. Мы хором сказали: «Паш, круто!» «Ну ты же не видишь, спина!» А он отвечал: «Не вижу, но чувствую!» И вновь смешок. Живет такой парень на свете.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По уточненной информации, еще 3 человека, пострадавших в результате ракетного обстрела Белгорода, обратились в лечебное учреждение. 2 подростков с акубаротравмами самостоятельно обратились в детскую областную клиническую больницу, а 1 женщина в городскую больницу номер 2 Белгорода. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. Таким образом, по последним данным, в результате ракетного обстрела Белгорода вечером 30 августа погибли 2 человека и 16 пострадали, сообщил глава региона. Белгородцев освободят от уплаты пени в случае несвоевременной оплаты за газ. Особые правила газоснабжения будут действовать и в Белгородской области. Соответствующее постановление правительства подписал Михаил Мишустин 27 августа. Документ касается потребителей, управляющих компаний, теплоснабжающих организаций, ТСЖ и кооперативов, которые покупают газ для коммунальных нужд. На белгородцев не распространяется необходимость оплаты затрат на отключение и повторное подключение газораспределительного оборудования при ограничении подачи. Также поставщика газа лишили возможности в одностороннем порядке отключать газ у потребителей до момента погашения задолженности. В случае неоплаты в течение 2 расчетных периодов подряд или если потребитель допустил 3 и более просрочки оплаты в течение года. Кроме того, нельзя ограничивать подачу газа при 2 или более нарушениях сроков оплаты за тот же период. Еще 750 школьников из Белгородской области отправились на отдых и оздоровление в Краснодарский край. В этот раз в детские оздоровительные лагеря выехали ребята из Белгорода, Борисовского, Яковлевского и Волоконовского округов. Всего в этом году за пределами региона уже отдохнули и продолжают отдыхать порядка 8350 детей. Такая возможность появилась благодаря решению о выделении 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Эти средства позволяют направить к морю 16,5 тысяч белгородских детей. Родители могут написать заявление для отправки детей в своей образовательной организации. Детский культурно-просветительский центр «Умный город» открылся в Белгороде. В «Умном городе» дети активно участвуют в творческих процессах, придумывают и реализуют проекты, ставят театрализованные представления, создают иллюстрации и цифровой контент. Центр разделен на 2 зоны. «Умный город детства» для детей 3-10 лет, ориентированная на сенсорное познание и игры через сказки и тактильные ощущения, и «Умный город юность» для детей 10-14 лет, где акцент на проектировании, творчестве и современных технологиях. Гостей ждут мастер-классы, громкие чтения с элементами театрализации, научные опыты и эксперименты, медиа-центр для создания подкастов и видео, а также много других интерактивных активностей, которые позволят каждому найти занятие по душе и провести время с пользой, сказал министр культуры региона Максим Шапошников. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Зет.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: «Ракетная». Работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Габаритика». Работа рядом.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

думая, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 31 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, русский защитник. Меня зовут Анастасия. Я живу в городе Белгороде. Учусь в 4-м классе. Я уже знаю, как бывает страшно, когда слышно взрывы от работы ПВО. К сожалению, у нас в городе это бывает часто, так как Белгород находится всего лишь в 40 километрах от границы с Украиной. Теперь я понимаю, что нет ничего страшнее войны. И хочу поблагодарить вас, наших защитников, кто так самоотверженно нас защищает. За смелость, мужество, за ваш героический воинский труд. От вас зависит спокойствие и мир над головами всех граждан России. Каждый день вам приходится рисковать жизнью, снова и снова идти в бой, чтобы и дети Донбасса имели возможность мирно жить, радоваться солнышку, ходить в школу, где можно учиться и говорить на русском языке. Вам сейчас нелегко, вы находитесь далеко от дома. Знайте, вас всегда ждут ваши родные, друзья и близкие. Мы верим в вас, верим в победу российской армии. Держитесь, русские защитники, вы не одиноки, вся страна с вами. Я желаю вам справиться с любыми трудностями, которые встанут у вас на пути. Пусть с вашей помощью возвратятся на земле добро и справедливость. Дорогие герои, возвращайтесь поскорее домой. С победой, живые и здоровые.
2: Потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
3: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира, вопреки.

пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По уточненной информации, еще 3 человека, пострадавших в результате ракетного обстрела Белгорода, обратились в лечебное учреждение. 2 подростков с акубаротравмами самостоятельно обратились в детскую областную клиническую больницу, а 1 женщина в городскую больницу номер 2 Белгорода. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь. Таким образом, по последним данным, в результате ракетного обстрела Белгорода вечером 30 августа погибли 2 человека и 16 пострадали, сообщил глава региона. Белгородцев освободят от уплаты пени в случае несвоевременной оплаты за газ. Особые правила газоснабжения будут действовать в Белгородской области. Соответствующее постановление правительства подписал Михаил Мишустин 27 августа. Документ касается потребителей, управляющих компаний, теплоснабжающих организаций, ТСЖ и кооперативов, которые покупают газ для коммунальных нужд. На белгородцев не распространяется необходимость оплаты затрат на отключение и повторное подключение газораспределительного оборудования при ограничении подачи. Также поставщика газа лишили возможности в одностороннем порядке отключать газ у потребителей до момента погашения задолженности. В случае неоплаты в течение 2 расчетных периодов подряд или если потребитель допустил 3 и более просрочки оплаты в течение года. Кроме того, нельзя ограничивать подачу газа при 2 или более нарушениях сроков оплаты за тот же период. Еще 750 школьников из Белгородской области отправились на отдых и оздоровление в Краснодарский край. В этот раз в детские оздоровительные лагеря выехали ребята из Белгорода, Борисовского, Яковлевского и Вологоновского округов. Всего в этом году за пределами региона уже отдохнули и продолжают отдыхать порядка 8350 детей. Такая возможность появилась благодаря решению о выделении 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Эти средства позволяют направить к морю 16,5 тысяч белгородских детей. Родители могут написать заявление для отправки детей в своей образовательной организации. Детский культурно-просветительский центр «Умный город» открылся в Белгороде. В «Умном городе» дети активно участвуют в творческих процессах, придумывают и реализуют проекты, ставят театрализованные представления, создают иллюстрации и цифровой контент. Центр разделен на 2 зоны. «Умный город детства» для детей 3-10 лет, ориентированная на сенсорное познание и игры через сказки и тактильные ощущения, и «Умный город юность» для детей 10-14 лет, где акцент на проектировании, творчестве и современных технологиях. Гостей ждут мастер-классы, громкие чтения с элементами театрализации, научные опыты и эксперименты, медиа-центр для создания подкастов и видео, а также много других интерактивных активностей, которые позволят каждому найти занятие по душе и провести время с пользой, сказал министр культуры региона Максим Шапошников. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
6: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
12: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
13: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
14: Нужно, чтобы помнили.
15: Нужно, чтобы знали.
14: Нужно, чтобы верили.
15: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
14: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
13: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
16: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Был в 79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и погоды,

0: пятый, он выполнил свой долг.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 31 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Мы живем в мире, где материальных благ больше, чем когда-либо. Но счастье от этого не множится. Наш мозг привыкает к хорошему, требует нового и сравнивает себя с другими. Научные исследования подтверждают, когда общество богатеет, уровень удовлетворенности жизнью не растет. Минимум на фоне максимума. Как жить в мире, где все есть, а у тебя мало чего? Если избыток вокруг, а недостаток внутри. Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых.
2: Поговорим об этом с нашими экспертами. Отец Михаил и психолог, кандидат психологических наук Татьяна Сулима.
1: Скажите, чем изобилует мир сегодня, по вашему мнению?
3: Наверное, он изобилует, если глобально взять, отсутствием благодарности за то, что мы имеем сейчас. И изобилует он еще более вызывающей потребностью, то есть иметь больше, чем я имею сейчас. И вот он изобилует этот мир сейчас, к сожалению, наверное, не той радостью, которую мы, по идее, должны иметь от того, что мы имеем, а изобилует он недовольством от того, что в наших фантазиях нам кажется, что нам нужно иметь больше.
1: Татьяна, а вы как считаете?
4: Действительно, на мир изобилует достижениями, масками, ролями. И почему-то сейчас мы делаем упор на достижения. Я должен быть самым лучшим. Если самый лучший, то самый богатый. Я должен чем-то выделяться. Я должен иметь какой-то определенный социальный статус. Поэтому сейчас все стремятся к популярности, к известности. Но мы вот в этой гонке забываем про эту точку, где нам хорошо. То есть нарушается баланс, когда мне хорошо и комфортно, и где достижения. То есть мы уже, вот преодолевая себя, стремимся к этим достижениям. А ради чего? Каждый, наверное, ответит себе самостоятельно.
1: А почему так происходит? Откуда это идет?
4: Средства массовой информации, красивые картинки. Ты должен иметь вот такую машину, ты должен иметь вот такую квартиру, вот такой дом, вот такую одежду. То есть есть определенный уровень. И дети впитывают картинку, которая называется «Счастье». Вот эту картинку, которую она действительно ложится, наверное, как программа, в которой ребенок идет. Вот если у меня такая машина, значит, я известна, это счастье. Если я имею столько денег, это счастье. Мы не ориентируемся на собственные потребности, мы ориентируемся на потребности других. То есть блогеры, звезды, все представляют красивую картинку. И, естественно, это каждому человеку, который погружается в социальные сети, она становится рамкой достижений.
1: Отец Михаил, а вот вы много работаете с детьми, и можно ли как-то уберечь их от того, чтобы они ориентировались все время на эту картинку, которую видят, и, в общем-то, как-то их гармонизировать, представление о счастье, о мире, о самих себе?
3: Я бы, наверное, хотел гармонизировать взрослых, потому что дети – это отражение взрослой жизни взрослых. Сейчас человека уводят от самого себя. Вот Святая Православная Церковь, она что делает? Она возвращает человека к себе. Она предлагает таинство церковное. Что такое исповедь? Это тогда, когда я разговариваю, проникаю в собственную душу и работаю непосредственно с ней. Понимаю, а кто я, что мне нужно, мои желания, моя жизнь. Ведь если быть объективно честными, то мы не можем пройти путь другого человека. И мой путь тоже никто не пройдет. Поэтому если я смотрю на достижения других, даже если у меня будет то, что будет у этого человека, я все равно буду не такой, как он. Почему? Потому что я другой. Каждый из нас – индивидуальность. И сейчас вот то время, то общество и мир заставляют человека уйти от самого себя, от самого «я». Люблю ли я себя? Знаю ли я себя настоящего? Кто я в этом мире? Если я себя не знаю, то во мне образуется пустота, которая заполняется теми ценностями других людей. И я начинаю считать их уже своими, хотя они на самом деле далеко не мои, а навязанные мне или, наоборот, найденные мной и кажущиеся, знаете, иллюзия счастья. Что такое иллюзия счастья? Это тогда, когда я кратковременно испытываю какое-то состояние эйфории, и после достижения этого кратковременного иллюзии мне становится плохо, ну, как бы теряется радость. Когда мы говорим такие громкие слова, как счастье, самореализация, удовлетворение, и для каждого из нас это будет какое-то свое понимание.
4: Если мы говорим о счастье, я считаю, что счастье – это удовлетворенность жизни. В каждый отрезок времени, в каждый отрезок своей жизни счастье заключается в чем-то особенно, в удовлетворении каких-то достижений, наверное.
1: Ученые заключили, что наш мозг устроен так, что он быстро привыкает к хорошему. И вот это ощущение того, покупки хорошей машины или там, повышение зарплаты дают временный всплеск радости. И фактически люди адаптируются в течение 3 лет к изменению дохода. И через 3 года влияние на счастье практически сходит на нет. Ключевым фактором еще становится не то, сколько мы зарабатываем в принципе, а сколько зарабатываем относительно других людей.
3: Ну, сравнивать там можно с кем угодно, и все равно мы будем в минусе. Есть такой преподобный Паисий Святогорец. Он говорил о том, что все человечество делится на мух и пчел. Что мухи – те насекомые, которые даже залетев в благоухающий сад, найдут там пакость, на нее сядут. Пчела – другая насекомая, даже если сядет на кучу с навозом, простите, найдет там нектар. К кому мы относимся? Видим ли мы все плохо или видим ли мы все хорошо в своей жизни? По поводу иерархии составных частей нашей личности – тело, душа, дух. Ведь на самом деле, если человек душевно пуст, он начинает свою внутреннюю пустоту закрывать покупками, закрывать иллюзией того, что это сделает меня счастливым. На самом деле, очень коротко ответил один из философов. Он сказал о том, что счастье – это то, когда у тебя чистая совесть.
4: Не все хочу, надо пробовать. Но вот тут мы уже входим в контекст семьи. То есть ребенок считывает историю своих родителей. Как родители получают удовольствие. И если родители всегда в достигаторстве, ребенок будет этим заражен, увлечен. Если родители всегда ставят какие-то цели, к ним идут, и они создают рамки счастья, для ребенка это будет вот именно такая рамка счастья. Если родители постоянно говорят о том, что надо купить, надо полететь туда, надо столько заработать, это для ребенка тоже будет рамка счастья. Поэтому семья дает ориентиры на счастье, ориентиры на достижения, ориентиры на результаты.
3: Очень здорово ребенка мотивировать, но всегда нужно задавать себе вопрос, а у ребенка действительно талант или все-таки я реализую в нем свои детские несбыточные мечты?
1: И комплексы, да. Оставляем детей к взрослым. Гедонистическая гонка. Как снизить скорость на гедонистической беговой дорожке?
3: Смотрите, вот самая такая красивая отговорка у мужчин, которые не часто хотят находиться дома и не часто хотят участвовать в воспитании детей или очень много работают. Знаете, какие такие красивые отговорки? И вы поймете, что это ложь. Я много работаю, чтобы у моей семьи было все.
1: Да.
3: Но не может всего быть, чтобы моя семья ни в чем.

0: найти оправдание и аргументы.
1: Кто-то ищет оправдание, кто-то ищет повод.
0: Но мы же так не называем это. То есть я отвечу на вопрос, зачем мне что-то, я скажу, ну, потому что у меня вот нет этого такого цвета. Например, аргумент?
1: Нет.
0: Для кого-то нет, а для меня – да.
1: А зачем вам такого цвета?
0: Потому что нет такого цвета. Понимаете? Ну, и все, и это
1: и круговая...
0: замкнутый круг.
1: Замкнутый круг.
0: Да.
2: Есть два понятия. Качество жизни и уровень жизни. Вот это достаточно, когда они на одной линейке. Что такое уровень жизни? Это материальное благосостояние. Качество жизни – это что я себе могу позволить и чего я получаю удовольствие. Когда качество и уровень жизни на одной линейке, качество – это когда я могу выспаться, когда я могу погулять, когда я могу провести время с семьей. Уровень жизни – это все материальные ценности, которые у нас есть. Если становится уровень выше – качество падает. Например, мне нужна еще одна машина, мне нужен еще один дом, мне нужен еще один бизнес. И тогда я уже не могу столько времени проводить с детьми, с семьей. Я не могу уже столько спать. Еще достигаем, еще что-то покупаем. И качество снижается. И тут я совсем не сплю, потому что у нас есть три ресурса. Время, энергия и деньги. И все эти три ресурса обслуживают вот это мое материальное, что есть. И все говорят, боже мой, у тебя столько всего. А человек не спит, не ест, волнуется, с детьми время не проводит и не видит, что происходит в его семье. Поэтому достаточно это, когда качество и уровень вот на одной линейке. Каждому нужно определить для себя этот баланс.
0: Нам говорят, что нужно сравнивать себя с собой, а не с другими. Но мы все равно продолжаем сравнивать с другими, потому что мы люди, и никуда от этого не деться. Но при этом страдает наша самооценка. Можно ли как-то остановить этот процесс? И что можно сделать в этом случае?
2: Есть хорошая история, когда мастер своему ученику мне нарисовал на песке линию и дал задание. Вот не дотрагиваться до линии, сделать ее короче. Вот он ходил с разных сторон, же мальчишечка прибегает и говорит, дай это мне сколько-то денег, я сейчас сделаю. Что надо сделать? Он говорит, надо сделать ее короче. Он рядом нарисовал полочку длиннее. Он говорит, о, точно. То есть все познается в контексте. Конечно. Да. Поэтому наша самооценка в контексте чего? У человека должна быть потребность расти, двигаться вперед, только голодный.
1: Красиво, хорошо, правильно сказали, но я бы сказал, есть еще другое слово – самоценность, которое крайне отличается от самооценки. Самоценность – это тогда, когда мы воспринимаем собственную ценность, невзирая на тех, кто нас окружает. Когда мы понимаем свою ценность.
2: Сознание появляется у ребенка в 3 года, и они начинают хвастаться. Машинка, красивым платьем, бантиками. И родители, есть 2 варианта. Восхититься и признать вот такое достижение ребенку. У тебя красивое платьице, прекрасная машинка. Или сказать, не хвастайся.
0: Пресечь, да?
2: Да. И вот тут первый раз появляется такой запрет на представление своих достижений. Когда ребенок начинает рисовать или писать, и он пишет что-то ровненько, что-то корявенько, что родители говорят? Что это за штакетник? А есть другой вариант. У тебя прекрасная буква О. И мозг фокусируется на достижениях, на том, за что я могу себя похвалить. Если сфокусировать мозг на похвале себя, вот тогда у нас выстроится эта история.
0: Не перехвалить?
2: Невозможно ребенка перехвалить или залюбить. Ну, невозможно. Потому что все равно в школе его оквадратят. Mm-hmm. Все равно сверстники где-то ему расскажут, что он не до. Но когда ребенок идет в школу вот с внутренним стержнем, с уверенностью о том, что я молодец, и у меня красивая буква О, он будет стараться писать букву А. Что у меня красивая машинка, и у него обязательно будет что-то еще красивое. Нам нужно дать детям акцент на достижениях. Вот за это ты можешь себя хвалить. То есть мы как будто настраиваем мозг на похвалу, на восприятие себя с точки зрения «я молодец». И вот тогда ребенок идет по жизненному пути с адекватно завышенной самооценкой. «Я молодец». Он будет искать в каждом своем действии «я молодец».
0: И как быть взрослому? Что делать, вот, допустим, мне, чтобы взращивать в себе вот это чувство самоценности?
2: Каждый вечер себе рассказывать, где я молодец в течение дня. То есть тренировать мозг на совершенно другой ракурс восприятия себя. Где я молодец? В чем, в каком сегодня действии я получила или получила удовольствие?
0: Прям даже записывать.
2: За что я могу себя похвалить? Если в каждом своем действии он будет видеть где-то вот, это, вот этот штрих «я молодец», это уже хорошо.
1: Да.
2: То есть мы перестраиваем свой мозг на положительное восприятие себя. Это прекрасно. И также можно тренировать свои потребности. Вот что я хочу? Потому что когда мы растем и не знаем, чего хотим, что делать с этим? Тоже тренировать. Я даю всегда такое задание. Будильник. Заведите будильник через каждый час. Звонит будильник, и там написано, что хочу. Здесь надо замереть в моменте и очень четко задать себе этот вопрос. Что я сейчас хочу? Может, что-то съесть? Может быть, попить воды, кофе или чай? Или принять какую-то позу? Когда мы тренируем себя в самых простых потребностях или мелочах, что происходит? Наш мозг связывается с телом, мозг слышит тело,

0: что хочет. Удовлетворяет потребность, тело радуется. Ура, меня наконец-то услышали. Тогда мы начинаем настраиваться на собственные потребности.
1: Какие бесплатные, дешевые или простые ресурсы мы недооцениваем?
2: Семья, время, вера. Ну, вера может стать правильно со смыслом. То есть, а ради чего? Приобретая много материального, а теряя душевное, мы приходим к состоянию внутренней пустоты.
0: Время – это действительно очень мощный ресурс. И в зависимости от того, куда мы его тратим. Тут надо смотреть качество времени, как мы проводим это время. Когда мозг куда-то бежит, мы видим всегда только одну цель. Тело в напряжении, нам нужно достигать, нам нужно бежать. Когда мы идем спокойно, нам кажется, что мы теряем время, но оно проходит качественно. То есть в этот момент, когда мы замедляемся, наш мозг начинает смотреть по сторонам и видеть какие-то возможности. Он получает удовольствие, он наслаждается тем, что видит и на что ориентируется. Опять же, время не только на достижение цели, а время на семью, на друзей, на близких людей. Поэтому время нужно ценить. Время – это мощный ресурс.
1: Как можно использовать вот то малое, что у тебя есть, как преимущество?
0: Да. Полюбить их.
1: Да.
0: Полюбить, принять. Их можно рассмотреть как стартовую позицию для чего-то. Но самое главное – получить вот в этих ресурсах удовольствие. Рассмотреть в этих ресурсах удовольствие. То есть, чтобы полюбить малое, нужно четко понимать, какие возможности это малое дает.
1: Спасибо вам за беседу. Она точно была содержательной. И я уверена, что многие наши слушатели обязательно найдут для себя ответы.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российский кабинет министров продлил пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов до 31 декабря 2029 года. В рамках проекта услуги по реабилитации детей с инвалидностью предоставляются комплексно на основании электронного сертификата. Родители могут выбрать форму реабилитации, а также предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации. С 1 января 2026 года участниками пилота являются 22 субъекта России. Российской Федерации. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Закон о таком реестре вступил в силу 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей, а также действие водительских прав. Ограничения применяются, если есть вступившее в силу наказание, подтверждено уклонение от его исполнения и нахождение человека за пределами России. Первые 30 дней после возвращения участника СВО называют «золотым месяцем», потому что трудоустройство в этот период дает ветерану ощущение нужности семье и обществу, а также ускоряет его реабилитацию, рассказал сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. У тех, кто сразу трудоустроился, дела шли лучше, они быстрее восстанавливались по здоровью, и многие пошли получать образование. При этом ветерану не обязательно сразу переходить на полную занятость. По словам Афанасьева, органы власти и компании предлагают участникам СВО подработку, которая позволяет постепенно привыкнуть к мирной жизни. Норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Учителям засчитывают в нагрузку не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности, отметил он. Как пояснили в министерстве, норма часов – это расчетная величина для начисления зарплаты. Она зависит от должности или специальности педагогического работника и определяется образовательной организацией. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8-800-600-21-75.
3: «Негабаритика» – работа рядом.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 31 августа, в регионе малооблачно, без осадков. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Ветер южных направлений 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Когда

0: и люблю.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Сегодня не до смеха, мне тут случай непростой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Российский кабинет министров продлил пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов до 31 декабря 2029 года. В рамках проекта услуги по реабилитации детей с инвалидностью предоставляются комплексно на основании электронного сертификата. Родители могут выбрать форму реабилитации, а также предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации. С 1 января 2026 года участниками пилота являются 22 субъекта Российской Федерации. Минюст запустил реестр россиян, которые находятся за границей и уклоняются от исполнения наказания. Закон о таком реестре вступил в силу 4 августа. Для включенных в список могут заморозить деньги и имущество, ограничить банковские переводы, получение госуслуг, регистрацию недвижимости и автомобилей, а также действие водительских прав. Ограничения применяются, если есть вступившее в силу наказание, подтверждено уклонение от его исполнения и нахождение человека за пределами России. Первые 30 дней после возвращения участника СВО называют «золотым месяцем», потому что трудоустройство в этот период дает ветерану ощущение нужности семье и обществу, а также ускоряет его реабилитацию, рассказал сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. У тех, кто сразу трудоустроился, дела шли лучше, они быстрее восстанавливались по здоровью, и многие пошли получать образование. При этом ветерану не обязательно сразу переходить на полную занятость. По словам Афанасьева, органы власти и компании предлагают участникам свою подработку, которая позволяет постепенно привыкнуть к мирной жизни. Норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Учителям засчитывают в нагрузку не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности, отметил он. Как пояснили в министерстве, норма часов – это расчетная величина для начисления зарплаты. Она зависит от должности или специальности педагогического работника и определяется образовательной организацией. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
6: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
7: Щедрые цены в нашем Доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 1 сентября, в регионе ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в дневные часы до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Стою и жду зеленый свет, в салоне темном тишина.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки в ИСУ 164 раза атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и еще 16 округам. Противник совершил 6 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 147 беспилотников. В Белгороде погибли 16-летний подросток и двое мужчин, один из которых утром скончался в больнице. Искренние соболезнования семьям, потерявшим близких. В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах ранения получили 22 человека, в том числе 9 подростков. Врачи делают все возможное. Валентин Демидов проверил ход капремонта в гимназии номер 12 Белгорода. Здание 1959 года постройки. Ремонтируется впервые благодаря нацпроекту «Молодежь и дети». Работы стартовали с 1 июня после завершения учебного года. Основная задача на текущий момент – закрыть контур здания. Окна смонтированы на 25%, кровля готова на 50%. До 15 октября эти работы должны быть завершены, чтобы опрессовать и запустить систему отопления и приступить к внутренним работам. Подрядчик заменяет инженерные сети, началась штукатурка стен. Внешний облик гимназии сохранит свою классическую архитектуру. Задача – воссоздать индивидуальность здания, отметил Демидов. Внутренние интерьеры будут современными, но без излишеств, лаконичными и функциональными с учетом профиля школы, где углубленно изучают английский язык. Отдельное внимание традициям. Проработают вопрос о продолжении памяти пометные высадки деревьев. Также в разработке ремонт подъездной дороги к школе. Белгородские ученые помогут Новосибирской области справиться с подтоплениями. Сотрудники НИУ БелГУ разработают инженерную защиту от грунтовых вод для Бердска. Специалисты Института наук о земле уже провели обследование проблемных участков с помощью СЛМ-сканера. На основе этих данных создадут 3D-модель подтопленной территории, затем проработают варианты систем осушения и рассчитают стоимость каждого. Работы затронут 6 участков общей площадью более 38 гектаров. Задача – понизить уровень грунтовых вод ниже 2 метров от поверхности и удерживать его круглый год. Белгородская школьница вошла в тройку лучших на всероссийском конкурсе «Кухни дети». В состязании участвовали более 250 ребят со всей страны. Мирослава Галюга покорила жюри мастерством и яркой подачей блюд, войдя в число победителей. В августе девочка снималась в кулинарном шоу в Останкино под руководством шеф-повара Григория Мосина. Побывала на детском радио и посетила знаковые места Москвы. Выпуски с участием Мирославы покажут на телеканале «Кухня» с 14 по 28 сентября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы и успешны!

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник, Купидон.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
4: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Уходит день, вливаясь в век.

0: граните и в тихой песне про любовь, в которой шепчет он: живите. И в тихой песне про
1: Радио Z. Без помех к успеху.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и буду.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 1 сентября, в регионе ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в дневные часы до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
2: Скоро-скоро на луга лягут

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Майский дождик, и время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю, что стучит по крыше.

0: долго жить, братик.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: Студент Габижина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 164 раза атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и еще 16 округам. Противник совершил 6 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 147 беспилотников. В Белгороде погибли 16-летний подросток и двое мужчин, один из которых утром скончался в больнице. Искренние соболезнования семьям, потерявшим близких. В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах ранения получили 22 человека, в том числе 9 подростков. Врачи делают все возможное. Валентин Демидов проверил ход капремонта в гимназии номер 12 Белгорода. Здание 1959 года постройки. Ремонтируется впервые благодаря нацпроекту «Молодежь и дети». Работы стартовали с 1 июня после завершения учебного года. Основная задача на текущий момент – закрыть контур здания. Окна смонтированы на 25%, кровля готова на 50%. До 15 октября эти работы должны быть завершены, чтобы опрессовать и запустить систему отопления и приступить к внутренним работам. Подрядчик заменяет инженерные сети, началась штукатурка стен. Внешний облик гимназии сохранит свою классическую архитектуру. Задача – воссоздать индивидуальность здания, отметил Демидов. Внутренние интерьеры будут современными, но без излишеств, лаконичными и функциональными с учетом профиля школы, где углубленно изучают английский язык. Отдельное внимание традициям. Проработают вопрос о продолжении памятника пометные высадки деревьев. Также в разработке ремонт подъездной дороги к школе. Белгородские ученые помогут Новосибирской области справиться с подтоплениями. Сотрудники НИУ БелГУ разработают инженерную защиту от грунтовых вод для Бердска. Специалисты Института наук о земле уже провели обследование проблемных участков с помощью СЛМ-сканера. На основе этих данных создадут 3D-модель подтопленной территории, затем проработают варианты систем осушения и рассчитают стоимость каждого. Работы затронут 6 участков общей площадью более 38 гектаров. Задача – понизить уровень грунтовых вод ниже 2 метров от поверхности и удерживать его круглый год. Белгородская школьница вошла в тройку лучших на всероссийском конкурсе «Кухни дети». В состязании участвовали более 250 ребят со всей страны. Мирослава Галюга покорила жюри мастерством и яркой подачей блюд, войдя в число победителей. В августе девочка снималась в кулинарном шоу в Останкино под руководством шеф-повара Григория Мосина. Побывала на детском радио и посетила знаковые места Москвы. Выпуски с участием Мирославы покажут на телеканале «Кухня» с 14 по 28 сентября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы и успешны!
5: Время ваших песен на радио Z.

бабушка, солдатка, помню, там жила. Сколько лет промчалось,

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Время ваших песен на радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 1 сентября, в регионе ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в дневные часы до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
2: Время ваших песен на радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Время ваших песен на радио Z.

0: нашей жизни.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
3: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
2: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио Z. Новости.
6: Студия Любежна, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Михаил Мишустин обсудил с вице-премьерами готовность образовательной инфраструктуры к новому учебному году. В 2026-м за парты сядут более 18 миллионов школьников, из них более 1,5 миллионов – первоклассники. В колледжи пойдут 4 миллиона студентов. По нацпроекту «Молодежь и дети» к 1 сентября отремонтировано 707 школ на 325 тысяч мест и 102 объекта колледжей на 50 тысяч мест. В регионах введены в эксплуатацию 17 новых школ на 14,5 тысяч мест. До конца года планируется завершить строительство и капремонт еще свыше 470 школ и колледжей. В систему среднего профессионального образования по федеральному проекту «Профессионалитет» создан 601 кластер, индустриальными партнерами которых выступили более 3000 предприятий. Создаются новые возможности для участников СВО. Им предоставлено право повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование. Обеспечение для детей и молодежи доступа к качественному образованию, к современным знаниям во всех сферах, в гуманитарных, естественных науках, технологиях, является одним из важнейших приоритетов правительства. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Как заявил премьер Михаил Мишустин, российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям. Представители России и Украины ведут переговоры о деталях следующего масштабного обмена пленными. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ряду вопросов стороны достигают договоренности достаточно быстро, однако представители Киева продолжают выдвигать неприемлемые для России требования. Омбудсмен подчеркнула, что переговорный процесс идет непрерывно. Военкоматы получат расширенные данные о военнообязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинская информация. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Пока все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка, приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите-ка, работа рядом. Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
10: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

Волна за волною и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 1 сентября, в регионе ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в дневные часы до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, солдат. Я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что смело и отважно защищаешь нашу Родину. Я горжусь, что такие, как ты, несут службу в нашей непобедимой армии. Желаю тебе вернуться домой к своим любимым и родным, живым и здоровым. Возвращайся скорее с фронта и играй со своими детьми побольше.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «З». Новости.
3: Студия Новобережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. ВСУ атаковали Белгородскую область более 2000 раз за неделю. Более 110 мирных жителей пострадали, 13 человек погибли, сообщил председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков. Вся Белгородщина скорбит вместе с семьями, потерявшими своих близких. Мужество и сил нашим раненым землякам, которые сейчас борются за свое здоровье, написал он. Атаки на наш регион продолжаются. В селе Репном беспилотник атаковал коммерческий объект. Пострадала 12-летняя девочка. В других населенных пунктах ранены несколько взрослых. Среди пострадавших – боец «Орлана». Продолжается восстановление поврежденного ударами ВСУ жилья. Всего за прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 39 объектов. В Белгороде за этот период восстановлено 30 объектов. В Белгородском округе завершены работы в 2 объектах. В Борисовском округе закончили ремонт в 2 квартирах. В Красноярушском округе – в 1 частном жилом доме. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 4 объекта. В Стрелецком 1 сентября откроется новая школа «Моя мечта» на 750 мест. Трехэтажное здание с инженерно-строительным профилем, бассейном, скалодромом, мастерскими и медиатекой. В школе есть классы робототехники, 3D-моделирования, просторные рекреации и безбарьерная среда для детей с инвалидностью. Несмотря на непростую оперативную обстановку, коммунальные службы без выходных работают на улицах Белгорода. Накануне Дня знаний на смене работают 192 человека и 97 единиц техники Белгорблагоустройства. Специалисты занимаются уборкой улично-дорожной сети и общественных территорий, покосом травы, вывозом веток, уходом за городскими клумбами. Проводится обрезка веток, тронирование деревьев и уборка аварийных. Продолжается и текущий ямочный ремонт. Специалисты приводят в порядок дорожное полотно на улице Транспортной, поделились в мэрии. Атлет из Грайворона покоряет спортивные вершины. Даниил Пассини отличился на нескольких турнирах. На Кубке Коломенского Кремля 2, где состязания собрали более 300 атлетов из России и других стран, Даниил в дисциплине бицепсовое троеборье занял первое место и установил 4 мировых рекорда среди юношей. На всероссийском мастерском турнире по пауэрлифтингу и силовому спорту «Жара» он стал первым в дисциплине бицепсовое троеборье, завоевал серебро в строгом подъеме на бицепс и взял золото в армлифтинге, установив 5-й мировой рекорд, на этот раз среди юниоров. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

те, не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам ждем привет!
1: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
11: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
12: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 1 сентября, в регионе ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в дневные часы до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Габежина, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Михаил Мишустин обсудил с вице-премьерами готовность образовательной инфраструктуры к новому учебному году. В 2026-м за парты сядут более 18 миллионов школьников, из них более 1,5 миллионов – первоклассники. В колледжи пойдут 4 миллиона студентов. По нацпроекту «Молодежь и дети» к 1 сентября отремонтировано 707 школ на 325 тысяч мест и 102 объекта колледжей на 50 тысяч мест. В регионах введены в эксплуатацию 17 новых школ на 14,5 тысяч мест. До конца года планируется завершить строительство и капремонт еще свыше 470 школ и колледжей. В систему среднего профессионального образования по федеральному проекту «Профессионалитет» создан 601 кластер, индустриальными партнерами которых выступили более 3000 предприятий. Создаются новые возможности для участников СВО. Им предоставлено право повторно получить бесплатное среднее профессиональное образование. Обеспечение для детей и молодежи доступа к качественному образованию, к современным знаниям во всех сферах, в гуманитарных, естественных науках, технологиях, является одним из важнейших приоритетов правительства. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Как заявил премьер Михаил Мишустин, российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Основная задача – наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям. Представители России и Украины ведут переговоры о деталях следующего масштабного обмена пленными. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ряду вопросов стороны достигают договоренности достаточно быстро, однако представители Киева продолжают выдвигать неприемлемые для России требования. Омбудсмен подчеркнула, что переговорный процесс идет непрерывно. Военкоматы получат расширенные данные о военнообязанных россиянах. Сведения о доходах, банковские счета, кредиты, место работы и медицинская информация. Минобороны подготовила проект приказа, который заметно расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Причем речь идет не только о самих кандидатах военнослужащих. Доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Не говорите-ка» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
4: Звони 8-800-600-21-75.
3: «Не говорите-ка» – работа рядом.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 1 сентября, в регионе ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в дневные часы до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Пятница с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, вчерашний ракетный обстрел Белгорода. Давайте поговорим об этом подробнее. Чем били? Откуда? Что это прилетело?
2: Пожалуй, это был за уходящий август такой серьезный, массированный, комбинированный ракетный удар по Белгороду. Именно по Белгороду. Что этому предшествовало? Дело в том, что подобное нанесение ударов всегда готовится. Спонтанно здесь ничего не будет. Надо отметить, что противник в ежедневном, ежесуточном режиме наносит удары беспилотниками различных типов. За последние несколько дней такие удары усилились, увеличилось количество беспилотников. На минувшей неделе минимум 17 раз в течение суток объявляли сигнал опасность применения беспилотников. Одновременно несколько раз в сутки объявляли сигнал ракетной опасности. Ракетная опасность – это противник применяет что? Реактивную систему залпового огня – раз, с воздуха. Там работают и умные бомбы, и наносятся ракетные удары с помощью боевой авиации ВВС Украины, а также армейской авиации вертолеты. В основном они наносят удары по линии боевого соприкосновения, которая непосредственно примыкает к нашему белгородскому региону. Здесь еще такой нюанс. Вот, допустим, ракетная опасность. Готовятся какие-то огневые позиции, пусковые установки для нанесения. Могли наносить, ложные цели. В войсках это называется обманки. Просто летит обыкновенная болванка, которая не имеет никакого боевого заряда. И здесь, когда были массированные прилеты разведдронов, ударных дронов, прозвучал вроде бы, на первый взгляд, очередной сигнал ракетной опасности. И противник нанес массированный комбинированный удар. По предварительной информации, он наносился минимум с нескольких точек северо-востока Харьковской области. Я сразу скажу, я не верю в сообщения некоторых блогеров, что противник наносит удары непосредственно из города Харькова. Нет, такого не было. Удары наносились заранее подготовленных пусковых установок, которые расположены, конечно, вблизи Харькова, в том числе и на окраинах. Я лично насчитал минимум 18 характерных разрывов в небе. Что это? Это сбитие. Работала наша система ПВО. К сожалению, были и прилеты. Это противник использовал «Хаймерс», минимум несколько установок, потому что на одной установке два пакета. Два пакета – это по 6 ракет. И по предварительной информации противник произвел пуск, как они все время об этом говорят, как чудо-оружие, имеется в виду «Фламинго». Чудо-оружие можно сбивать из пулеметов, как доказали подразделения добровольческого батальона «Барс-Курск», когда сбивали «Фламинго» при обстреле территории Курской области. На этот раз «Фламинго» использовали. Там в чем еще какой нюанс? Они не могли использовать большое количество реактивных. «Фламинго» — это баллистическая, реактивная, дальнобойная, крылатая ракета. Там подготовка только всего этого комплекса к пуску минимум 20-30 минут. Удар наносился в течение 10, максимум 15 минут. Поэтому комбинированно это в основном были «Хаймерсы» и минимум 1-2 ракеты «Фламинго». Большинство целей наши средства ПВО сбили. К сожалению, не все. А основные задачи, какие, на мой взгляд, противник преследовал при нанесении этих ракетных ударов. В первую очередь, это логистические центры, это энергетические объекты. Удары были направлены в сторону ТЭЦ, в черте города Белгород. И я не исключаю вовсе, что одной из задач при нанесении ракетных ударов, по имеющейся мне информации, цели эти некоторые ракетные удары не достигли. Это по пунктам временной дислокации подразделений российской армии, в частности группировки «Север». ПВД у нас находится в Белгородском регионе и пусковые установки наших средств ПВО. Поэтому ежедневно, увеличивая, насыщая количество дроновых атак, естественно, противник преследовал цели пробить бреши в обороне наших ПВО. Перезарядка нужна, конечно, нужна. И здесь они запустили такой серийный ракетный удар. О чем это говорит, на мой взгляд? Это говорит о том, что противник вовсе не отказался от своих целей и задач не только на линии боевого соприкосновения, но и в приграничных регионах Российской Федерации. В первую очередь, это наш белгородский участок.
1: Удар сопровождался роем беспилотников?
2: Я не исключаю, что одновременно с нанесением ударов ракетами и работали беспилотники различных типов. Но преимущественно на этот раз, если имеется в виду выходной день, беспилотники работали до пусковых установок, до нанесения вот этих ракетных ударов. Тому свидетельство 15 приграничных районов Белгородской области были подвержены ударами беспилотников различных типов на всем протяжении границы Белгородской и Харьковской областей.
1: Геннадий Тимофеевич, сейчас очень часто говорят о том, что вот эта так называемая инфраструктурная война, когда противники на территории друг друга начинают бить именно по критическим объектам инфраструктуры. Логистика, тепло- и электроснабжение, транспорт. Что мы можем говорить об ударах вооруженных сил России по инфраструктурным объектам киевского режима?
2: Во-первых, в течение недели минувшей наши наземные, воздушные средства базирования, также и морские, били в первую очередь по энергетическим, военным и промышленным объектам противника, а также тыловым базам, которые расположены, ну, в первую очередь, это вот не только Киев и Киевская область, но и юго-восточные районы Украины. Такие удары наносились каждый день, и они и сейчас наносятся. Более того, я вам скажу, впервые официальный представитель Министерства обороны выступил с заявлением о том, что вооруженные силы Российской Федерации готовятся и будут применять и наносить массированные удары по энергетическим и военным объектам Украины. То есть фактически официальные представители Минобороны дали своеобразный анонс нанесения ударов. О чем это говорит? О том, что специальная военная операция продолжается, и нанесение этих ударов будет только усиливаться, преследуя самую главную цель — нанести максимальное поражение противников не только на линии боевого соприкосновения, но и по тыловым объектам и базам, по транспортным железнодорожным артериям, которые непосредственно примыкают к линии боевого соприкосновения. Ну, в частности, я могу привести пример по нашему Харьковскому фронту. Наши наносили в течение минувшей недели эффективные точечные удары по объектам в городе Харьков. В частности, один крупный торговый центр, экспоцентр, он находится в районе Основы. Есть такой район в Харькове, который там примыкает к центральной части. И все белгородцы знают об этом. Это был крупнейший такой торговый центр, который расположен в Салтовском жилом массиве на улице Героев Труда, «Караван». По нему били еще в 24-м году, когда, кстати, наши подразделения вновь вели наступательные действия в сторону северо-восточной Харьковской области. Сейчас удар такой опять был нанесен. Там в чем особенность? Там крупные складские помещения, ангары, где хранятся и беспилотники различных типов, и комплектующие после сборки ракеты «Фламинго». И еще в чем такая особенность? От «Каравана» по направлению к Липцам самый короткий транспортный логистический маршрут, по которому противник пытается доставлять эти боеприпасы.

0: Более того, я обратил внимание, что буквально за последние дни усилились удары по тыловым базам, которые расположены рядом с Купянской агломерацией и которая подпитывала противника, который еще держит оборону в районе Дружковки, Константиновки, Краматорска и Славянска. 75% оттуда всех материальных средств, вооружения доставлялось на территорию Донецкой Народной Республики. А это три такие тыловые базы, своеобразные три тыловых района: Лозовая, Барвенково и Изюм. Туда постоянно прилетает. Вот, в частности, в Барвенково там наши точечно попали по командному пункту бригады. Даже украинские СМИ признали потерю не только личного состава, но и большое количество офицерского состава. Этот удар был нанесен буквально в 3 километрах от железнодорожной станции Барвенково. Там такой мост небольшой, русло реки, и там располагался не только командный пункт одной из бригад, но и вот эти складские помещения. Двойная и тройная детонация наблюдалась в течение нескольких часов. То есть такие удары продолжаются. И в первую очередь они свидетельствуют о том, что мы окончательно, я еще не скажу, взяли контроль над всеми транспортными маршрутами, которые, ну, имеется в виду развязки автомобильных дорог, железнодорожные ветки. Кстати, уточню, железнодорожные ветки – это вот крупные узлы Мерефа, Лозовая, Дергачи. Если раньше, еще какое-то время назад, там были электрички, допустим, подходили вплотную к Слатину, то сейчас электрички не ходят. Более того, по сведениям официальной Укрзалезницы, сейчас наблюдаются большие перебои с поездами дальнего следования. Там задержка поездов уже достигает, если раньше было 5 часов, то сейчас от 10 до 15 часов. Это говорит о том, что железнодорожные, транспортные, автомобильные развязки в прицеле находятся наших огневых средств поражения. Естественно, если мы полностью захватим, опять же, военное такое выражение окопников, превосходство в воздухе, и дела уже на земле пойдут лучше. А здесь, если рассуждать логически, исходя из ситуации на участках фронта Харьковской области, это 3 основные участка – Казачья Лопань, Волчанский район и Купянская агломерация, то здесь я не сомневаюсь в том, что будут при наращивании успехов в воздухе, при максимальном количестве уничтоженной техники в тыловых районах, которые непосредственно приближены к участкам боев Северо-Харьковской области, то я не сомневаюсь в том, что наши уже наземные средства – это подразделение 2 группировок войск «Север» и «Запад», которые, кстати, вполне в ближайшем будущем, обозримом, я скажу, могут и соединиться, уже действовать совместно. То, что взаимодействие там существует, я в этом не сомневаюсь. И здесь, я полагаю, мы будем наблюдать нестандартные тактические действия наших штурмовых подразделений. Как это будет, покажет время.
1: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: такой ждать. Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Лигобежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. ВСУ атаковали Белгородскую область более 2000 раз за неделю. Более 110 мирных жителей пострадали, 13 человек погибли, сообщил председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков. Вся Белгородщина скорбит вместе с семьями, потерявшими своих близких. Мужество и сил нашим раненым землякам, которые сейчас борются за свое здоровье, написал он. Атаки на наш регион продолжаются. В селе Репном беспилотник атаковал коммерческий объект. Пострадала 12-летняя девочка. В других населенных пунктах ранены несколько взрослых. Среди пострадавших – боец «Орлана». Продолжается восстановление поврежденного ударами ВСУ жилья. Всего за прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 39 объектов. В Белгороде за этот период восстановлено 30 объектов. В Белгородском округе завершены работы в 2 объектах. В Борисовском округе закончили ремонт в 2 квартирах. В Красноярушском округе в 1 частном жилом доме. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 4 объекта. В Стрелецком 1 сентября откроется новая школа «Моя мечта» на 750 мест. Трехэтажное здание с инженерно-строительным профилем, бассейном, скалодромом, мастерскими и медиатекой. В школе есть классы робототехники, 3D-моделирования, просторные рекреации и безбарьерная среда для детей с инвалидностью. Несмотря на непростую оперативную обстановку, коммунальные службы без выходных работают на улицах Белгорода. Накануне Дня знаний на смене работают 192 человека и 97 единиц техники Белгорблагоустройства. Специалисты занимаются уборкой улично-дорожной сети и общественных территорий, покосом травы, вывозом веток, уходом за городскими клумбами. Проводится обрезка веток, тронирование деревьев и уборка аварийных. Продолжается и текущий ямочный ремонт. Специалисты приводят в порядок дорожное полотно на улице Транспортной, поделились в мэрии. Атлет из Грайворона покоряет спортивные вершины. Даниил Пассини отличился на нескольких турнирах. На Кубке Коломенского Кремля 2, где состязания собрали более 300 атлетов из России и других стран, Даниил в дисциплине бицепсовое троеборье занял первое место и установил 4 мировых рекорда среди юношей. На всероссийском мастерском турнире по пауэрлифтингу и силовому спорту «Жара» он стал первым в дисциплине бицепсовое троеборье, завоевал серебро в строгом подъеме на бицепс и взял золото в армлифтинге, установив 5-й мировой рекорд, на этот раз среди юниоров. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

дождем падали звезды. Вот снова упало, и я загадал выйти живым из боя.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 1 сентября, в регионе ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в дневные часы до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Скажи-ка, дядя, ведь недаром под градами и ураганом Шебекино горит. Летят на Белгород ракеты, и что-то утром на рассвете кому-то прилетит. Москва, скажи, а где Россия, которая границы силой от горя защитит? Донецк, привет! Как ты там, братец? Теперь узнали мы, что значит, когда снаряд летит. Москва, скажи, а где ответы и суперсильные ракеты, разящие врагов? Как всем тут жить, скажи, столица, пока Россия веселится? Валуйки под огнем. Солдат, к тебе вопросов нет. Ты день и ночь, зимой и летом, спиной нас прикрывал. Когда же нас услышит кто-то и отодвинет ленту фронта, чтоб город мирно спал? Скажи-ка, дядя, ведь недаром не спит бабуля в хате старой и вздрагивает сын. Мы стойко ждем и помогаем, все терпим и превозмогаем. Победной ждем весны. Татьяна Витязь.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: звони, я лучше пережду.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 1 сентября, в регионе ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в дневные часы до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: «Взлетная полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, вчерашний ракетный обстрел Белгорода. Давайте поговорим об этом подробнее. Чем били? Откуда? Что это прилетело?
2: Пожалуй, это был за уходящий август такой серьезный, массированный, комбинированный ракетный удар по Белгороду. Именно по Белгороду. Что этому предшествовало? Дело в том, что подобное нанесение ударов всегда готовится. Спонтанно здесь ничего не будет. Надо отметить, что противник в ежедневном, ежесуточном режиме наносит удары беспилотниками различных типов. За последние несколько дней такие удары усилились, увеличилось количество беспилотников. На минувшей неделе минимум 17 раз в течение суток объявляли сигнал опасность применения беспилотников. Одновременно несколько раз в сутки объявляли сигнал ракетной опасности. Ракетная опасность – это противник применяет что? Реактивную систему залпового огня. Раз. С воздуха. Там работают и умные бомбы, и наносятся ракетные удары с помощью боевой авиации ВВС Украины, а также армейской авиации вертолеты. В основном они наносят удары по линии боевого соприкосновения, которая непосредственно примыкает к нашему белгородскому региону. Здесь еще такой нюанс. Вот, допустим, ракетная опасность. Готовятся какие-то огневые позиции, пусковые установки для нанесения. Могли наносить, ложные цели. В войсках это называется обманки. Просто летит обыкновенная болванка, которая не имеет никакого боевого заряда. И здесь, когда были массированные прилеты разведдронов, ударных дронов, прозвучал вроде бы, на первый взгляд, очередной сигнал ракетной опасности. И противник нанес массированный комбинированный удар. По предварительной информации, он наносился минимум с нескольких точек северо-востока Харьковской области. Я сразу скажу, я не верю в сообщения некоторых блогеров, что противник наносит удары непосредственно из города Харькова. Нет. Такого не было. Удары наносились заранее подготовленных пусковых установок, которые расположены, конечно, вблизи Харькова, в том числе и на окраинах. Я лично насчитал минимум 18 характерных разрывов в небе. Что это? Это сбитие. Работала наша система ПВО. К сожалению, были и прилеты. Это противник использовал «Хаймерс», минимум несколько установок, потому что на одной установке два пакета. Два пакета – это по 6 ракет. И по предварительной информации противник произвел пуск, как они все время об этом говорят, как чудо-оружие, имеется в виду «Фламинго». Чудо-оружие можно сбивать из пулемета, как доказали подразделения добровольческого батальона «Барс Курск», когда сбивали «Фламинго» при обстреле территории Курской области. На этот раз «Фламинго» использовали. Там в чем еще какой нюанс? Они не могли использовать большое количество реактивных. «Фламинго» — это баллистическая, реактивная, дальнобойная, крылатая ракета. Там подготовка только всего этого комплекса к пуску минимум 20-30 минут. Удар наносился в течение 10, максимум 15 минут. Поэтому комбинированно это в основном были «Хаймерсы» и минимум 1-2 ракеты «Фламинго». Большинство целей наши средства ПВО сбили. К сожалению, не все. А основные задачи, какие, на мой взгляд, противник преследовал при нанесении этих ракетных ударов. В первую очередь, это логистические центры, это энергетические объекты. Удары были направлены в сторону ТЭЦ, в черте города Белгород. И я не исключаю вовсе, что одной из задач при нанесении ракетных ударов, по имеющейся мне информации, цели эти некоторые ракетные удары не достигли. Это по пунктам временной дислокации подразделений российской армии, в частности группировки «Север». ПВД у нас находится в Белгородском регионе и пусковые установки наших средств ПВО. Поэтому ежедневно, увеличивая, насыщая количество дроновых атак, естественно, противник преследовал цели пробить бреши в обороне наших ПВО. Перезарядка нужна, конечно, нужна. И здесь они запустили такой серийный ракетный удар. О чем это говорит, на мой взгляд? Это говорит о том, что противник вовсе не отказался от своих целей и задач не только на линии боевого соприкосновения, но и в приграничных регионах Российской Федерации. В первую очередь, это наш белгородский участок.
1: Удар сопровождался роем беспилотников?
2: Я не исключаю, что одновременно с нанесением ударов ракетами и работали беспилотники различных типов. Но преимущественно на этот раз, если имеется в виду выходной день, беспилотники работали до пусковых установок, до нанесения вот этих ракетных ударов. Тому свидетельство 15 приграничных районов Белгородской области были подвержены ударами беспилотников различных типов на всем протяжении границы Белгородской и Харьковской областей.
1: Геннадий Тимофеевич, сейчас очень часто говорят о том, что вот эта так называемая инфраструктурная война, когда противники на территории друг друга начинают бить именно по критическим объектам инфраструктуры. Логистика, тепло- и электроснабжение, транспорт. Что мы можем говорить об ударах вооруженных сил России по инфраструктурным объектам киевского режима?
2: Во-первых, в течение недели минувшей наши наземные, воздушные средства базирования, также и морские, били в первую очередь по энергетическим, военным и промышленным объектам противника, а также тыловым базам, которые расположены, ну, в первую очередь, это вот не только Киев и Киевская область, но и юго-восточные районы Украины. Такие удары наносились каждый день, и они и сейчас наносятся. Более того, я вам скажу, впервые официальный представитель Министерства обороны выступил с заявлением о том, что вооруженные силы Российской Федерации готовятся и будут применять и наносить массированные удары по энергетическим и военным объектам Украины. То есть фактически официальные представители Минобороны дали своеобразный анонс нанесения ударов. О чем это говорит? О том, что специальная военная операция продолжается, и нанесение этих ударов будет только усиливаться, преследуя самую главную цель — нанести максимальное поражение противников не только на линии боевого соприкосновения, но и по тыловым объектам и базам, по транспортным железнодорожным артериям, которые непосредственно примыкают к линии боевого соприкосновения. Ну, в частности, я могу привести пример по нашему Харьковскому фронту. Наши наносили в течение минувшей недели эффективные точечные удары по объектам в городе Харьков. В частности, один крупный торговый центр, экспоцентр, он находится в районе Основы. Есть такой район в Харькове, который там примыкает к центральной части. И все белгородцы знают об этом. Это был крупнейший такой торговый центр, который расположен в Салтовском жилом массиве на улице Героев Труда, «Караван». По нему били еще в 24-м году, когда, кстати, наши подразделения вновь вели наступательные действия в сторону северо-восточной Харьковской области. Сейчас удар такой опять был нанесен. Там в чем особенность? Там крупные складские помещения, ангары, где хранятся и беспилотники различных типов, и комплектующие после сборки ракеты «Фламинго». И еще в чем такая особенность? От «Каравана» по направлению к «Липцам» самый короткий транспортный логистический маршрут, по которому противник пытается доставлять эти боеприпасы, материальные средства, вооружение в сторону Липцев. Там такая шоссейная дорога, она начинается со стороны улицы Академика Павлова, окружная дорога, и через русские черкасские тишки идет как раз по направлению к Липцам. А Сосновы, где также торговый центр, там ближняя точка вдоль, раньше это называлось Белгородское шоссе, сейчас у них переименовали в Харьковское шоссе, это как раз вдоль бывшей трассы федерального значения, которая начинается вот Гоптовка-Нехотеевка, пункт международного пропуска, и в сторону Харькова. Более того, я обратил внимание, что буквально за последние дни усилились удары по тыловым базам, которые расположены рядом с Купянской агломерацией и которая подпитывала противника, который еще держит оборону в районе Дружковки, Константиновки, Краматорска и Славянска. 75% оттуда всех материальных средств вооружения доставлялось на территорию Донецкой Народной Республики. А это три такие тыловые базы, своеобразные три тыловых района: Лозовая, Барвенково и Изюм. туда постоянно прилетает. Вот, в частности, в Барвенково там наши точечно попали по командному пункту бригады. Даже украинские СМИ признали потерю не только личного состава, но и большое количество офицерского состава. Этот удар был нанесен буквально в 3 километрах от железнодорожной станции Барвенково. Там такой мост небольшой, русло реки, и там располагался не только командный пункт одной из бригад, но и вот эти складские помещения. Двойная и тройная детонация наблюдалась в течение нескольких часов. То есть такие удары продолжаются. И в первую очередь они свидетельствуют о том, что мы окончательно, я еще не скажу, взяли контроль над всеми транспортными маршрутами, которые, ну, имеется в виду развязки автомобильных дорог, железнодорожные ветки. Кстати, уточню, железнодорожные ветки – это вот крупные узлы Мерефа, Лозовая, Дергачи. Если раньше, еще какое-то время назад, там были электрички, допустим, подходили вплотную к Слатину, то сейчас электрички не ходят. Более того, по сведениям официальной Укрзалезницы, сейчас наблюдаются большие перебои с поездами дальнего следования. Там задержка поездов уже достигает, если раньше было 5 часов, то сейчас от 10 до 15 часов. Это говорит о том, что железнодорожные, транспортные, автомобильные развязки в прицеле находятся наших огневых средств поражения. Естественно, если мы полностью захватим, опять же, военное такое выражение окопников, превосходство в воздухе, и дела уже на земле пойдут лучше. А здесь, если рассуждать логически, исходя из ситуации на участках фронта Харьковской области, это 3 основные участка – Казачья Лопань, Волчанский район и Купянская агломерация, то здесь я не сомневаюсь в том, что будут при наращивании успехов в воздухе, при максимальном количестве уничтоженной техники в тыловых районах, которые непосредственно приближены к участкам боев Северо-Харьковской области, то я не сомневаюсь в том, что наши уже наземные средства, это подразделение 2 группировок войск «Север» и «Запад», которые, кстати, вполне в ближайшем будущем, обозримом, я скажу, могут и соединиться, уже действовать совместно. То, что взаимодействие там существует, я в этом не сомневаюсь. И здесь, я полагаю, мы будем наблюдать нестандартные тактические действия наших штурмовых подразделений. Как это будет, покажет время.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 1 сентября, в регионе ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в дневные часы до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Мы живем в мире, где материальных благ больше, чем когда-либо. Но счастье от этого не множится. Наш мозг привыкает к хорошему, требует нового и сравнивает себя с другими. Научные исследования подтверждают, когда общество богатеет, уровень удовлетворенности жизнью не растет. Минимум на фоне максимума. Как жить в мире, где все есть, а у тебя мало чего? Если избыток вокруг, а недостаток внутри. Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых.
2: Поговорим об этом с нашими экспертами. Отец Михаил и психолог, кандидат психологических наук Татьяна Сулима.
1: Скажите, чем изобилует мир сегодня, по вашему мнению?
3: Наверное, он изобилует, если глобально взять, отсутствием благодарности за то, что мы имеем сейчас. И изобилует он еще более вызывающей потребностью, то есть иметь больше, чем я имею сейчас. И вот он изобилует этот мир сейчас, к сожалению, наверное, не той радостью, которую мы, по идее, должны иметь от того, что мы имеем, а изобилует он недовольством от того, что в наших фантазиях нам кажется, что нам нужно иметь больше.
1: Татьяна, а вы как считаете?
4: Действительно, на мир изобилует достижениями, масками, ролями. И почему-то сейчас мы делаем упор на достижения. Я должен быть самым лучшим. Если самый лучший, то самый богатый. Я должен чем-то выделяться. Я должен иметь какой-то определенный социальный статус. Поэтому сейчас все стремятся к популярности, к известности. Но мы вот в этой гонке забываем про эту точку, где нам хорошо. То есть нарушается баланс, когда мне хорошо и комфортно, и где достижения. То есть мы уже, вот преодолевая себя, стремимся к этим достижениям. А ради чего? Каждый, наверное, ответит себе самостоятельно.
1: А почему так происходит? Откуда это идет?
4: Средства массовой информации, красивые картинки. Ты должен иметь вот такую машину, ты должен иметь вот такую квартиру, вот такой дом, вот такую одежду. То есть есть определенный уровень. И дети впитывают картинку, которая называется «Счастье». Вот эту картинку, которую она действительно ложится, наверное, как программа, в которой ребенок идет. Вот если у меня такая машина, значит, я известна, это счастье. Если я имею столько денег, это счастье. Мы не ориентируемся на собственные потребности, мы ориентируемся на потребности других. То есть блогеры, звезды, все представляют красивую картинку. И, естественно, это каждому человеку, который погружается в социальные сети, она становится рамкой достижений.
1: Отец Михаил, а вот вы много работаете с детьми, и можно ли как-то уберечь их от того, чтобы они ориентировались все время на эту картинку, которую видят, и, в общем-то, как-то их гармонизировать, представление о счастье, о мире, о самих себе?
3: Я бы, наверное, хотел гармонизировать взрослых, потому что дети – это отражение взрослой жизни взрослых. Сейчас человека уводят от самого себя. Вот Святая Православная Церковь, она что делает? Она возвращает человека к себе. Она предлагает таинство церковное. Что такое исповедь? Это тогда, когда я разговариваю, проникаю в собственную душу и работаю непосредственно с ней. Понимаю, а кто я, что мне нужно, мои желания, моя жизнь. Ведь если быть объективно честными, то мы не можем пройти путь другого человека. И мой путь тоже никто не пройдет. Поэтому если я смотрю на достижения других, то даже если у меня будет то, что будет у этого человека, я все равно буду не такой, как он. Почему? Потому что я другой. Каждый из нас – индивидуальность. И сейчас вот то время, то общество и мир заставляют человека уйти от самого себя, от самого я. Люблю ли я себя? Знаю ли я себя настоящего? Кто я в этом мире? Если я себя не знаю, то во мне образуется пустота, которая заполняется теми ценностями других людей. И я начинаю считать их уже своими, хотя они на самом деле далеко не мои, а навязанные мне или, наоборот, найденные мной и кажущиеся, знаете, иллюзия счастья. Что такое иллюзия счастья? Это тогда, когда я кратковременно испытываю какое-то состояние эйфории, и после достижения этого кратковременной иллюзии мне становится плохо, ну, как бы теряясь радость. Когда мы говорим такие громкие слова, как счастье, самореализация, удовлетворение, и для каждого из нас это будет какое-то свое понимание.
4: Если мы говорим о счастье, я считаю, что счастье – это удовлетворенность жизни. В каждый отрезок времени, в каждый отрезок своей жизни счастье заключается в чем-то особенно, в удовлетворении каких-то достижений, наверное.
1: Ученые заключили, что наш мозг устроен так, что он быстро привыкает к хорошему. И вот это ощущение того, покупки хорошей машины или там повышения зарплаты дают временный всплеск радости. И фактически люди адаптируются в течение 3 лет к изменению дохода. И через 3 года влияние на счастье практически сходит на нет. Ключевым фактором еще становится не то, сколько мы зарабатываем в принципе, а сколько зарабатываем относительно других людей.
3: Ну, сравнивать там можно с кем угодно, и все равно мы будем в минусе. Есть такой преподобный Паисий Святогорец. Он говорил о том, что все человечество делится на мух и пчел. Что мухи – те насекомые, которые даже залетев в благоухающий сад, найдут там пакость, на нее сядут. Пчела – другая насекомая, даже если сядет на кучу с навозом, простите, найдет там нектар. К кому мы относимся? Видим ли мы все плохо или видим ли мы все хорошо в своей жизни? По поводу иерархии составных частей нашей личности – тело, душа, дух. Ведь на самом деле, если человек душевно пуст, он начинает свою внутреннюю пустоту закрывать покупками, закрывать иллюзией того, что это сделает меня счастливым. На самом деле, очень коротко ответил один из философов. Он сказал о том, что счастье – это то, когда у тебя чистая совесть.
4: Не все хочу, надо пробовать. Но вот тут мы уже входим в контекст семьи. То есть ребенок считывает историю своих родителей. Как родители получают удовольствие? И если родители всегда в достигаторстве, ребенок будет этим заражен, увлечен. Если родители всегда ставят какие-то цели, к ним идут, и они создают рамки счастья, для ребенка это будет вот именно такая рамка счастья. Если родители постоянно говорят о том, что надо купить, надо полететь туда, надо столько заработать, это для ребенка тоже будет рамка счастья. Поэтому семья дает ориентиры на счастье, ориентиры на достижения, ориентиры на результаты.
3: Очень здорово ребенка мотивировать, но всегда нужно задавать себе вопрос, а у ребенка действительно талант или все-таки я реализую в нем свои детские несбыточные мечты?
1: И комплексы, да. Оставляем детей к взрослым. Гедонистическая гонка. Как снизить скорость на гедонистической беговой дорожке?
3: Смотрите, вот самая такая красивая отговорка у мужчин, которые не часто хотят находиться дома и не часто хотят участвовать в воспитании детей или очень много работают. Знаете, какие такие красивые отговорки? И вы поймете, что это ложь. Я много работаю, чтобы у моей семьи было все.
1: Да.
3: Но не может всего быть, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Но не может человек ни в чем не нуждаться.
1: То есть нуждаться – это нормально. Чего-то не иметь – это нормально.
3: Только нужно понимать, это нужда действительно ко мне относится или нет?
4: Сколько мне достаточно? Вот тут, наверное, вот эта точка «достаточно».
1: Где, вот как его вот выстроить на этой линейке измерительного прибора? Где это отсек, это «достаточно»?
3: Задать себе вопрос, состоящий из одного слова, и ответить честно на этот вопрос.
1: Зачем?
3: Да.
4: Да, или чтобы что.
1: Если будет возможность правильно и честно на него ответить, чтобы что? Мне это нужно, потому что всегда можно найти оправдание и аргументы.
3: Кто-то ищет оправдание, кто-то ищет и повод.
1: Но мы же так не называем это. То есть я отвечу на вопрос, зачем мне что-то, я скажу, потому что у меня вот нет этого такого цвета. Например, аргумент?
3: Нет.
1: Для кого-то нет, а для меня – да.
3: А зачем вам такого цвета?
1: Потому что нет такого цвета. Понимаете? И все, и это…
3: И круговая…
1: Замкнутый круг. Да.
4: Есть два понятия. Качество жизни и уровень жизни. Вот это достаточно, когда они на одной линейке. Что такое уровень жизни? Это материальное благосостояние. Качество жизни – это что я себе могу позволить и чего я получаю удовольствие. Когда качество и уровень жизни на одной линейке, качество – это когда я могу выспаться, когда я могу погулять, когда я могу провести время с семьей. Уровень жизни – это все материальные ценности, которые у нас есть. Если становится уровень выше, качество падает. Например, мне нужна еще одна машина, мне нужен еще один дом, мне нужен еще один бизнес. И тогда я уже не могу столько времени проводить с детьми, с семьей. Я не могу уже столько спать. Еще достигаем, еще что-то покупаем. И качество снижается. И тут я совсем не сплю, потому что у нас есть 3 ресурса. Время, энергия и деньги. И все эти 3 ресурса обслуживают вот это мое материальное, что есть. И все говорят, боже мой, у тебя столько всего. А человек не спит, не ест, волнуется, с детьми время не проводит и не видит, что происходит в его семье. Поэтому достаточно – это когда качество и уровень вот на одной линейке. Каждому нужно определить для себя, этот баланс.
1: Нам говорят, что нужно сравнивать себя с собой, а не с другими. Но мы все равно продолжаем сравнивать с другими, потому что мы люди, и никуда от этого не деться. Но при этом страдает наша самооценка. Можно ли как-то остановить этот процесс? И что можно сделать в этом случае?
4: Есть хорошая история, когда мастер своему ученику мне нарисовал на песке линию и дал задание. Вот не дотрагиваться до линии, сделать ее короче. Вот он ходил с разных сторон, он же мальчишечка прибегает и говорит, дай мне сколько-то денег, я сейчас сделаю. Что надо сделать? Он говорит, надо сделать ее короче. Он рядом нарисовал полочку длиннее. Он говорит, о, точно. То есть все познается в контексте, конечно. Да. Поэтому наша самооценка в контексте чего? У человека должна быть потребность расти, двигаться вперед, только голодный.
3: Красиво, хорошо, правильно сказали, но я бы сказал, есть еще другое слово – самоценность, которое крайне отличается от самооценки. Самоценность – это тогда, когда мы воспринимаем собственную ценность, невзирая на тех, кто нас окружает. Когда мы понимаем свою ценность.
4: Сознание появляется у ребенка в 3 года, и они начинают хвастаться. Машинка, красивым платьем, бантиками. И родители, есть 2 варианта. Восхититься и признать вот такое достижение ребенку. У тебя красивое платьице, прекрасная машинка. Или сказать, не хвастайся.
1: Пресечь, да?
4: Да. И вот тут первый раз появляется такой запрет на представление своих достижений. Когда ребенок начинает рисовать или писать, и он пишет что-то ровненько, а что-то корявенько, что родители говорят? Что это за штакетник? А есть другой вариант. У тебя прекрасная буква О. И мозг фокусируется на достижениях, на том, за что я могу себя похвалить. Если сфокусировать мозг на похвале себя, вот тогда у нас выстроится эта история.
1: Не перехвалить?
4: Невозможно ребенка перехвалить или залюбить. Ну, невозможно. Потому что все равно в школе его оквадратят. Mm-hmm. Все равно сверстники где-то ему расскажут, что он не до. Но когда ребенок идет в школу вот с внутренним стержнем, с уверенностью о том, что я молодец, и у меня красивая буква О, он будет стараться писать букву А, что у меня красивая машинка, и у него обязательно будет что-то еще красивое. Нам нужно дать детям акцент на достижениях. Вот за это ты можешь себя хвалить. То есть мы как будто настраиваем мозг на похвалу, на восприятие себя с точки зрения «я молодец». И вот тогда ребенок идет по жизненному пути с адекватно завышенной самооценкой. «Я молодец». Он будет искать в каждом своем действии «я молодец».
1: И как быть взрослому? Что делать, вот, допустим, мне, чтобы взращивать в себе вот это чувство самоценности?
4: Каждый вечер себе рассказывать, где я молодец в течение дня. То есть тренировать мозг на совершенно другой ракурс восприятия себя. Где я молодец? В чем, в каком сегодня действии я получила или получила удовольствие?
1: Прям даже записывать.
4: За что я могу себя похвалить? Если в каждом своем действии он будет видеть где-то вот, это, вот этот штрих «я молодец», это уже хорошо.
3: Да.
4: То есть мы перестраиваем свой мозг на положительное восприятие себя. Это прекрасно. И также можно тренировать свои потребности. Вот что я хочу? Потому что когда мы растем и не знаем, чего хотим, что делать с этим? Тоже тренировать. Я даю всегда такое задание. Будильник. Заведите будильник через каждый час. Звонит будильник, и там написано, что хочу. Здесь надо замереть в моменте и очень четко задать себе этот вопрос. Что я сейчас хочу? Может, и что-то съесть. Может быть, попить воды, кофе или чай. Или принять какую-то позу. Когда мы тренируем себя в самых простых потребностях или мелочах, что происходит? Наш мозг связывается с телом. Мозг слышит тело, что хочет. Удовлетворяет потребность. Тело радуется. Ура, меня наконец-то услышали. Тогда мы начинаем настраиваться на собственные потребности.
1: Какие бесплатные, дешевые или простые ресурсы мы недооцениваем?
3: Семья, время, вера. Ну, вера может стать правильно со смыслом. То есть, а ради чего? Приобретая много материального, а теряя душевное, мы приходим к состоянию внутренней пустоты.
4: Время – это действительно очень мощный ресурс. И в зависимости от того, куда мы его тратим. Тут надо смотреть качество времени, как мы проводим это время. Когда мозг куда-то бежит, мы видим всегда только одну цель. Тело в напряжении. Нам нужно достигать, нам нужно бежать. Когда мы идем спокойно, нам кажется, что мы теряем время, но оно проходит качественно. То есть в этот момент, когда мы замедляемся, наш мозг начинает смотреть по сторонам и видеть какие-то возможности. Он получает удовольствие. Он наслаждается тем, что видит и на что ориентируется. Опять же, время не только на достижение цели, а время на семью, на друзей, на близких людей. Поэтому время нужно ценить. Время – это мощный ресурс.
1: Как можно использовать вот то малое, что у тебя есть, как преимущество?
4: Да. Полюбить их.
1: Да.
4: Полюбить, принять. Их можно рассмотреть как стартовую позицию для чего-то. Но самое главное – получить вот в этих ресурсах удовольствие. Рассмотреть в этих ресурсах удовольствие. То есть, чтобы полюбить малое, нужно четко понимать, какие возможности это малое дает.
1: Спасибо вам за беседу. Она точно была содержательной. И я уверена, что многие наши слушатели обязательно найдут для себя ответы.

0: после буквы. Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая. И память останется навеки с нами.

полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солон.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: Во вторник, 1 сентября, в регионе ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-17, в дневные часы до 27-29 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

И дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует и мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Зет. Командовать парадом будем мы.
1: Не хватило трех секунд.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: а люди не боги.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

1 февраля. А потом будет марш на Союз, и Крещатик, и Старый Подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена.

0: до вывода войск. Кандагар.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: любви.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.